травы. Нагинет крылья лекель винце твиндере. Куй вулга плана вайту, сесть крылья саял куайту. Та пухка байка унес, не дольце малай. Нэн сурнуа я сэр, валюкс люля тут байк. Магнетик пэндикэр, валон рухтунут лайк. Ei näisin jala jälki, ei lilli ega pärgi, ei nuttu silmi märgi, mul selge on kõik.